находитесь на волне 97.5 в Шумишале и 104.8 в Кральсаме. В эфире Русское радио. За микрофоном

Этот не про героизм, а не про кино. Это про мысли, которые приходят ночью, когда между тобой и свободой колючка, бетон и время. Про выбор, который каждый делает внутри себя. Про шаги, которые нельзя сделать вслух, и про побег, который иногда начинается не ногами, а душой. Это история о том, как легко взорваться под откос и как трудно не дернуть стоп-кран, когда боль давит сильнее страха. Это не просто... Это состояние.

небом, где ветер злой. Я вырос на улице, где трудно дышать. С ранних лет познал, что такое боль. Мать по ночам молилась, а я шел сквозь тьму.

за седину твою, за слезы ночные и за боль в глазах. Я хотел как лучше, а вышло как всегда. Жизнь не прощается.

Черное небо смотрит в меня. Где же ты, смысл? Ответь хоть однажды. Под черным небом.

0: со мной.
1: Вы слушали Русское радио. За микрофоном был Александр Кнак. Любите и будьте любимы.
2: Эта передача посвящалась в честь и в память Пауле Руслану Катиеву.